0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш.

Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Love Radio.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел»
3: Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Городской округ. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра. Радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пошла.

0: бесплатно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах бедро цыпленка бройлера ситно-охлажденное 199 рублей 99 копеек за килограмм. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситно» – свое родное свежее. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Престиж при покупке по программе Трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginas Магнитогорск.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Объявляется долгожданный
1: 14.43.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале.

0: Квартиры, а еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов Притяжение 0+.
2: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: ваши минуты.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
2: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Конечно, можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio.

0: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Love20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь.

0: Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
6: «Лаврадио».

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, Украина, 124-770-0047-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Никита и Мария Зайцева.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
2: Доброе утро, пятница, это во-первых, а во-вторых, как только она наступает, ну, честное слово, сразу зуд какой-то начинается, так уже сильно тянет выдохнуть и насладиться тем, что хочется именно тебе. Это, конечно, идеальный вариант, на практике в подавляющем большинстве случаев все как-то по-другому. Жена тащит в супермаркет, муж снова завис с друзьями в бане, дети хотят смотреть только в экран смартфонов. Но даже если это так, пора с этим что-то вообще-то делать. И пусть на предстоящих выходных, наоборот, идеальный вариант превалирует. Помечтали с утра, это тоже классно. Кстати, утро для мечт очень даже хорошо подходит. Ну, помечтали и хватит. Красавцы Love Radio, Сергей Сорокин. Погнали, финальный рывок на этой рабочей неделе. Проснуться нам помогут Елена Темникова, Импульсы, Шимза, Fire on the Dance Floor. А Тедди Свимс тоже про нас. Этим утром не забыл мистер Know It All. Прямо сейчас в эфире Love Radio.
0: Это Красавцы Love Radio.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: 7.19, доброго утра. Надеюсь, ты сейчас уже способен впитывать хоть какую-то информацию. Постараюсь сильно не грузить. Всего лишь напомню, что у тебя есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Как это сделать, уверен, ты знаешь. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно также смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9.00. Категория 16+. Если смог это переварить, то сможешь и следующее. Совсем скоро в это утро добавим немного музыкального тепла. Шакира и Бёрна Бой, Дай-Дай в эфире Love Radio через пару минут.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
0: Love Radio. Radio.
10: Красавцы Love Radio.

0: Трип. Гороскоп на эту пятницу на 25 сентября.
1: Овны.
0: Небольшой подарок без повода заметно улучшит ваше настроение.
1: Тельцы.
0: Воспоминания о прошлом подтолкнут вас к важному решению о настоящем.
1: Близнецы.
0: Ваши лидерские качества проявятся особенно ярко.
1: Раки.
0: Сегодня ваши идеи заметят те, кто способен помочь в развитии.
1: Львы.
0: В личной жизни возможен красивый жест, который надолго запомнится.
1: Девы.
0: Не превращайте рабочее соперничество в конфликт.
1: Весы.
0: Весы. Творческое занятие позволит вам раскрыться.
1: Скорпионы.
0: Удачный день для выступлений, презентаций, любых публичных мероприятий.
1: Стрельцы.
0: Мудрость принесет больше пользы, чем давление.
1: Козероги.
0: Так, комплимент от неожиданного человека поднимет нам настроение и укрепит нашу уверенность.
1: Водолеи.
0: Уединение пойдет на пользу и поможет восстановить внутреннее равновесие.
1: Рыбы.
0: Сегодня вы сможете завершить дело, которое долго не давало вам покоя. Ну да, пятница, время такое. Желательно все дела завершить, чтобы суметь спокойно провести выходные.
2: Стартрик.
3: Реклама. Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома.

0: Монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Доброе утро, страна. Предлагаю сделать перекличку с помощью жадины говядины, потому что это детская дразнилка, ну, пожалуй, самый точный географический маркер на всем постсоветском пространстве. В зависимости от того, какое слово прозвучит следом за жадиной говядиной, можно безошибочно определить, откуда человек. Давайте попробуем. Пройдемся по карте главных вариаций. Итак, Москва и Пенза. Жадина говядина. Турецкий барабан. Кто на нем играет? Противный таракан. А, узнаете себя? Санкт-Петербург, Урал и Сибирь. Жадина-говядина. Что? Пустая шоколадина. Ну и вся остальная Россия от Калининграда до Владивостока. Жадина-говядина, соленый огурец. По полу валяется, никто его не ест. В общем, устное народное творчество продолжает жить, а мы с тобой продолжаем находиться в предвкушении уикенда. И для этого делаем все, чтобы в максимальной готовности к нему подойти. Уже с 8 начнем обсуждать в эфире Лав Радио тему форума. Попробуем выяснить, правда ли, что мужчины не помнят свой первый поцелуй, а женщины помнят его всю жизнь. Пиши свое мнение и истории 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну и под кружочком в нашем канале тоже оставляй комментарии.
2: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Обновлен. Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: РБ УКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: We'll be right back. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Кэш можем.
20: Беспроцентный лимит на все. Можем?
19: Кэш можем.
20: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
19: Кэш.

так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Путешествовать в Китай можно будет на машине. Неоновые цвета станут хитом следующего лета. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам могут позволить посещать Китай на личных автомобилях. Введение такой возможности сейчас обсуждается между Москвой и Пекином, сообщили в МИДе нашей страны. Ведомстве отметили, что на фоне практики с безвизовым режимом между государствами отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в КНР. Центробанки с середины следующего года планируют сделать официальный доход основным критерием выдачи кредитов. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это будет не ужесточением условий одобрения займов, а разработкой единого подхода к оценке платежеспособности граждан. Более того, отказ от учета серого заработка россиян повысит уровень надежности займов. МРОТ в следующем году составит почти 29 тысяч рублей, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Сегодня минимальный размер оплаты труда 27 тысяч. В моду возвращается неон. Стилисты отмечают, что модельеры все чаще используют яркие акценты на показах, а значит, скоро эти оттенки вернутся и в базовые гардеробы. Так, по словам специалистов, уже следующим летом кислотный, ядерно-розовый и электрический синий станут отражением в одежде, обуви, сумках и аксессуарах. Россиянки рассказали, что помогает им чувствовать себя привлекательными. Так, почти половина опрошенных признались в любви к бьюти-процедурам. Именно они улучшают им настроение. При этом 66% женщин ощущают себя красивыми, когда довольны отражением в зеркале. Еще 16% обретают уверенность после комплиментов окружающих. Названы самые популярные имена года. Среди мальчиков на свет всего чаще появляются Михаилы, среди девочек — Софии. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Казалось бы, пятница как пятница, но нет, она финальная в сентябре, а значит, еще слаще, еще более желаемая. Главное, здесь главное не расплескать свой настрой в течение дня. Старайтесь оставить силы на вечер, ну а на обсуждение форума, надеюсь, силы есть всегда. В ближайший час придется напрячь память. Ну, потому что, говорят, мужчины не запоминают первый поцелуй, а женщины помнят его всю жизнь. Правда ли это? Делитесь своими историями. Вот такая тема сегодня. Вообще, много что говорят мужчины. Мне кажется, на нас даже наговаривают. Давайте докажем, что все в нашей голове по полочкам. Ну, например, пожалуйста, мой первый поцелуй, как сейчас помню, был с розовощекой, упругой, соблазнительной, манящей к себе помидоркой. Доркой. Ну а что? Ну, был юн, конечно, надо же как-то тренироваться правильно, чтобы потом не ударить, так сказать, в грязь лицом, когда все произойдет на самом деле. Да и потом, поцелуи ведь они разные бывают. Поцелуй в щеку, поцелуй в губы, первый поцелуй французский, первый, прошу прощения, засос, а может быть еще какие-то варианты есть. Пишите, как у вас случился первый поцелуй, какой он был, понравилось ли, если, конечно, помните. 8-915-13-106-6, Макс Лав Радио, и пишите комментарии в наш канал. Кружочек уже там. А музыку продолжаем слушать, она продолжает нас радовать этим утром. Супер трендовый трек Басты и группы «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Ну и прямо сейчас свежая работа Кима Саундс, «Rise Slow» в эфире Лав Радио.
0: Красавцы Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Тему сегодня обсуждаем очень интересную. Говорят, мужчины не запоминают первый поцелуй, а вот женщины помнят его всю свою жизнь. Правда ли это? Давайте делитесь историями. 8-915-300-106-6. Я вот что подумал. Наверное, это не только про поцелуй идет речь. Женщины, вы вообще зачем все помните? Есть ведь важная информация, есть совсем какая-то незначительная, которую в голову себе вбивать, вообще не обязательно. Зачем? Не помнит мужчина первый поцелуй. Что он вас любить от этого, что ли, меньше стал? Или, я не знаю, забыл, когда вы начали встречаться или поженились. Зато, с другой стороны, он прекрасно помнит, когда надо платить кредит и когда надо заменить масло в вашей машине. А знаете, почему он это помнит? Да потому что это реально важно. Девочки, давайте договоримся так. Не надо бросать в меня тухлые помидоры. Помните ваш первый поцелуй? Отлично. Напишите об этом прямо сейчас. 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. Уже есть, кстати, сообщение. Совсем скоро прочитаю. А пока послушаем Медузу и Дермонда Кеннеди. Paradise в эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум. А что думаешь ты?
1: На тему, помнят ли мужчины свой первый поцелуй? Потому что есть мнение, что не помнят, а вот женщины, наоборот, всю жизнь об этом помнят и держат это в голове. Правда ли все это? Делись своими историями. Гиза уже написала. Умничка, кстати, первая написала раньше всех. Мой первый поцелуй был с мужем 23 года. Я хоть и развелась с ним, но все прекрасно помню. Думаю, он тоже помнит. А зачем гадать? Позвони, спроси. А лучше попроси его самого нам написать. Пускай свою версию изложит в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6 или в наш канал. А то, может быть, в его варианте вы впервые поцеловались не в 23 года, а в 23.00. А вот какого числа и в каком возрасте, это ему ну совсем не важно. Вряд ли, конечно, он помнит. Спасибо за то, что пишете. Денис еще сообщение прислал, а я вот помню свой первый поцелуй. Это было в подъезде. Нас спалили ее родители, и отец наругал. А мама почему-то, наоборот, была за. Даже не знаю, почему я ей так нравился. А еще мне сегодня 37 годиков, день рождения. Ну что, поздравляем. Пусть в твоей жизни, Денис, будет еще много поцелуев. Первого уже, наверное, не будет. Ну, может быть, с новым партнером. В общем, желаю, чтобы все эти поцелуи ты прекрасно помнил. Пишите свое мнение и истории на тему, правда ли, что мужчины не помнят свой первый поцелуй, а женщины помнят его всю жизнь. 8-915-300-106-6.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gillette J6. 6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Prestige при покупке по программе Trade-in. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginas Магнитогорск.
12: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: музыку. Love Radio. Радио.
1: Красавцы. Love Radio.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: форум. А что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему форума. Говорят, мужчины не запоминают первый поцелуй, а женщины помнят его всю жизнь. Правда ли это? Правда ли это? Анна пишет: доброе утро. С долгожданной пятницей. Да, тебя тоже. Прошло 25 лет, а я до сих пор помню поцелуй с мужчиной, который был старше меня. Поцелуй был такой, что ноги подкашивались и улетело ну просто в облака. И больше такого поцелуя в моей жизни не было. Аня, ну, то, что ты помнишь, это классно. Но помнит ли тот... облачный получается поцелуй мужчина. Вот в чем вопрос. А вообще, да, ну, наверное, первый поцелуй, он такой будоражащий сознание. Причем мужское тоже. Тем более странно, почему мы редко это запоминаем. Хотя мужчины все больше и больше пишут. Вот Женя из Ростова-на-Дону влетает в обсуждение. Привет, Лав Радио. Я помню свой первый поцелуй. Это было в 18 лет. 17 сентября 2005 года. Сейчас мне уже 39. Поцелуй случился за день до ее дня рождения. А помню я его, потому что добивался этого 3 года. Как это круто, а? Ну что, девочки, видите, что и требовалось доказать? Помним, все мы помним. Пишите свои истории, свои комментарии на тему форума 8-915-300-106-6. Это Макс, Лав Радио. И еще пишите комментарии под кружочком в нашем канале. Не стесняйтесь.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
0: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня о любви.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Деннисом First Sweet Summer Nights.
0: В эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: 10.48, давай будем финалить обсуждение темы форума. Правда ли, что мужчины не помнят свой первый поцелуй, а женщины помнят его всю жизнь? Сообщение от Яны прилетело. Мой первый поцелуй был на новогодней дискотеке под песню «Белый орел», как утомительно в России вечера. В этот момент зашла мама, и я убежала, сгорев от стыда, но зато на всю жизнь запомнила. А еще, ну это уже я в переписке у Яны спросил, вот несмотря на то, что сгорела от стыда, понравился ли ей этот первый поцелуй, сказала, что да. Еще одно очень короткое сообщение, и точно уже будем финалить. Сообщение от Гульнас. Помню, не впечатлило. Пусть все же любой поцелуй оставляет в памяти исключительно яркие эмоции на всю жизнь. Ну а первый, он, конечно, особенный, вне зависимости от того, помним мы его или нет. Всем любви в эту пятницу и побольше. С тобой, красавцы, Love Radio. Совсем скоро новости с Юлией Беляковой. А еще в этом часе успеем послушать Нелли Фуртаду, Джастина Тимберлейка и Тимбаленда. Give it to me. В эфире Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: ОРВБ УКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
13: Категория 6+.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Россиянам предложили возвращать часть расходов на свадьбу. На Джигана могут возбудить уголовное дело. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти предложили ввести однократный налоговый вычет до 50 тысяч рублей на свадебные расходы при первом браке. С такой инициативой выступили в Госдуме. Мера снизит финансовую нагрузку на молодую семью в момент ее создания. Помимо этого, депутаты призвали отменить госпошлину за смену паспорта после замужества, чтобы в том числе упростить бюрократические процедуры. В России с 1 октября следующего года ЖКХ подорожает в среднем на 11%. В 28-м совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет еще на 8,6%, рассказали в Минэкономразвитии. Напомню, с 1 октября этого года ожидается повышение на 9,9%. Эксперты предупредили, что обновить машину выгоднее сейчас, поскольку с 1 января размер утильсбора увеличится на 10-20% в зависимости от категории транспорта. Об этом сообщает Москва-24. Специалисты отмечают, что дешевле всего будет купить авто мощностью меньше 160 лошадиных сил. На них новые ставки не распространяются. На рэпера Джигана могут возбудить уголовное дело, даже если жертва не обратилась в полицию сразу, пишет ТАСС. По словам адвокатов, предполагаемый инцидент произошел менее 3 месяца назад. Поэтому правоохранители вправе проводить проверку и сейчас, в том числе на основании публикаций в СМИ. Юристы уточняют, что музыканту может грозить до 10 лет лишения свободы за вооруженный налет на домашний персонал. Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и сорвал куш. Житель Воронежской области купил билет за 700 рублей, не определил ни одной комбинации корректно и получил за это почти 58 миллионов. Согласно условиям розыгрыша, победу можно одержать, либо назвав правильно все числа, либо не угадав ни одного. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Вот ничего себе, повезло, россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и сорвал куш. Да, этот мужчина ведь наверняка чей-то бывший. Представь, как по нему сейчас сразу начали скучать вот те женщины, с которыми он был до того, как сорвал куш. Кстати, это нормально, скучать по бывшим спустя несколько лет, утверждают психологи. Да, пока человек проживает расставание, он как-то реже бросается в случайные новые отношения и хочет, кстати, частенько вернуть старые, ну и переключает внимание на работу, на другие сферы жизни, да, вот если скука накрывает. Так что, если этой осенью и на тебя накатила тоска, спокойствие. Во-первых, это временно. Во-вторых, так надо, и точно все будет хорошо. Особенно, когда красавцы Love Radio с тобой в любой непонятной ситуации. Уже совсем скоро мы послушаем Bold Magnetic. Ну а еще будить нас будет прямо сейчас Ave. Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.
0: Это красавцы Love Radio.

0: Пятница с ВК-музыкой.
1: Британские ученые выяснили, что лучше времени, чем утро пятницы, для прослушивания абсолютно новых композиций, ну просто нет. Индустрия с ними согласна. И сегодня ночью выпустила сотни и сотни новых песен. Как разобраться в этом потоке? Все очень просто. За вас всю работу уже сделала редакция ВК-музыки. Заходите во вкладку «Обзор», приложение ВК-музыка и разделом «Музыка» в социальной сети ВКонтакте, доступной в мобильной онлайн-версии. Вуаля, все готово. Ну а сейчас тизеры из четырех обжигающих новинок. Кстати, эти песни стоят первыми в редакционных плейлистах, о которых мы тоже, конечно, скажем. Всего их более 160, но остановимся традиционно на четырех. Итак, в плейлисте «Русский поп-новинки» номер один, продолжающая радовать нас новыми песнями «Елка» с композицией «Мама».

Да, друзья, мам ни в коем случае забывать нельзя. Позвоните, напишите, приходите в гости. Ну а мы переходим дальше. Плейлист «Новые имена» специально для тех, кто хочет первым услышать, тех, кто будет греметь завтра. И сегодня на его обложке певица Кира Гагаладзе с песней «Красота».

После этого трека всем хочется пожелать как можно больше ярких красок в эту пятницу. Ну а для всех любителей стильного и особенного есть плейлист «Русский альт-поп». Сегодня на его обложке проект «Телепорт» с треком «Странники».

у проекта «Телепорт» под названием «Странники». Ну а для ритмичных покачиваний разными частями тела имеется плейлист «Русские тропики». И первыми сегодня в нем стоят сразу два артиста. Чуроки и Розалия с

0: Напоминаю тебе, вкладка «Обзор», приложение «ВК Музыка», в разделе «Музыка» социальной сети ВКонтакте, там все подробнее. Ну и 9 утра пятницы в шоу «Красавцы» Love Radio. Стабильно приятное превью.
1: Пятница с ВК Музыкой.

0: Лапшина. Красавцы. Love Radio.
1: 9.19, и вот такая новость прилетела. Зумеры почти перестали ходить на свидания из-за дорогой жизни. О как! Исследование показало, что почти треть молодых людей сократили походы в кафе и рестораны. Ну, а около 40% вообще выбирают бесплатные прогулки. С другой стороны, зато все время на свежем воздухе. Полезно для здоровья. Главное, не забывайте шапку и шарф надевать, чтобы мама все время не напоминала. Уже совсем скоро Люся Чеботина в эфире Love Radio с треком «Горгона». Еще кается «Animal». Совсем скоро.
2: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginas. Твой идеальный внедорожник по небе невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Цена действительно при комплектации «Престиж» при покупке по программе «Трейдинг». Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера «Челлен Регинас» Магнитогорск.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Гороскоп на сегодня на 25 сентября.
1: Овны.
0: Небольшой подарок без повода заметно улучшит ваше настроение.
1: Тельцы.
0: Воспоминания о прошлом подтолкнут вас к важному решению в настоящем.
1: Близнецы.
0: Ваши лидерские качества проявятся особенно ярко.
1: Раки.
0: Сегодня ваши идеи заметят те, кто способен помочь в развитии.
1: Львы.
0: А в личной жизни возможен красивый жест, который надолго запомнится.
1: Девы.
0: Не превращайте рабочее соперничество в конфликт.
1: Весы.
0: Творческое занятие позволит вам раскрыться. Возьмите на вооружение.
1: Скорпион.
0: Удачный день для выступлений и презентаций любых публичных мероприятий.
1: Стрельцы.
0: Мудрость принесет больше пользы, чем давление.
1: Козероги.
0: У нас комплимент от неожиданного человека поднимет настроение и укрепит уверенность.
1: Водолеи.
0: Уединение пойдет на пользу и поможет восстановить внутреннее равновесие.
1: Рыбы.
0: Сегодня вы сможете завершить дело, которое долго не давало вам покоя. Так что действуйте.
2: Стартрип.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
4: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Love Radio. Красавцы Love Radio.

0: сердцу. Мила Йовович.
1: Пора немного поиграть, надеюсь, все к этому готовы. Будьте внимательны, и скорость, кстати, тоже не последнюю роль играет. Сейчас поставлю фразу из какого-то фильма или сериала о любви. Задача вспомнить, откуда она, и прислать название этого фильма в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Я думаю, что все понятно, ну, само собой, классный приз на кону. А фраза сегодня будет вот такая.
2: Когда тебе кто-то дорог, вопреки здравому смыслу, когда ты хочешь дать человеку все, что он пожелает, неважно, как больно тебе самому будет, это любовь. Когда ты любишь кого-то, ты не останавливаешься никогда.
1: Ну вот, вспоминайте и пишите 8-915-300-106-6 Max Love Radio. А пока вы пишете, дам несколько подсказок. Этот сериал шел с 2005 по 2014 год. Целых 9 сезонов, только представьте. Герои этого сериала часто собирались в баре McLaren's. Так, ну что, есть варианты? Давайте посмотрим. Ага, пока что теория большого взрыва, друзья, это все неверные варианты. Ну и финальная подсказка, пробуйте отгадать. А вот несколько названий серии этого проекта, ну, в переводе на русский язык, конечно же. Итак, «Полный живот индейки», «Жизнь среди горилл», «Скорпион и жаба» и финальная «Сварли». Ну что? Правильных ответов пока я не вижу. Давайте сделаем так. Вы пишите, и тот, кто первый успеет ответить на этот вопрос, откуда же эта фраза, из какого сериала, Max Love Radio 8-915-300-106-6, тому я и вручу презент. Договорились? Давайте финальный раз проверю. Может быть, все-таки есть правильный ответ. Так. Сварли, войны, как я встретил вашу маму. И это правильный ответ, наконец-то. Кстати, очень много правильных ответов стали вы присылать. Первым сегодня ответил Алексей Лопатин. Лопатин, да. Я поздравляю тебя, Алексей. Свяжусь обязательно с тобой и вручаю тебе набор для белоснежной улыбки от Global White Super Peach Bloom со вкусом персик матча. В комплекте освежающий спрей, зубная паста, отбеливающая пенка и зубная щетка. Уверенность в себе начинается с улыбки. Поздравляю!
0: Сердцу Мила Йовович.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ООО «РВБ» УКРН 124-770-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Власти напомнили о новых законах. В сети набирают популярность фейковые свадьбы. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 октября налоговая будет передавать в МВД данные о финансах иностранцев, которые приехали на заработки в нашу страну. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помимо этого, со следующего месяца покупатели смогут предъявлять претензии продавцу прямо на маркетплейсе, если у купленной позиции есть дефекты. А также появятся требования к карточке товара, регулировке цен и скидок на онлайн-площадках. Россияне могут попытаться оспорить перевод, если деньги ушли мошенникам, выяснили «Известия». По словам экспертов, для начала нужно заблокировать карту, чтобы предотвратить новые списания. Далее необходимо связаться с банком, подробно рассказать о произошедшем и приложить уведомления об операциях. Скорость обращения может повлиять на возможность защитить средства. Большинство сотрудников в нашей стране вынуждены выполнять работу, не входящую в их обязанности, пишет ТАСС. Согласно исследованию, чаще других внеплановые задачи достаются женщинам, выпускникам вузов и тем, у кого выше доход. Стилисты назвали главный цвет осени. По словам ведущего модного приговора Александра Рогова, самыми теплыми и уютными стали оттенки горчицы. Помимо этого, на фоне завершившегося чемпионата мира по футболу в моду вернулись футболки с номерами. Зумеры стали устраивать вечеринки в стиле фейковых свадеб. Такой праздник сейчас набирает обороты в России. На фальшивом мероприятии все как по-настоящему. Молодые, тамада, конкурсы, танцы и даже двухъярусный торт. Каждый гость может выбрать свою роль. От друга жениха до бабушки невесты. Подарки паре вручать не обязательно, а вот за вход участникам придется заплатить от 4 до 6 тысяч рублей. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Я, может быть, чего-то, конечно, не понимаю, но от 4 до 6 тысяч рублей. Зачем такие деньги вкладывать в фейковые свадьбы, если вполне себе за эту сумму можно и на настоящую свадьбу сходить, а еще пустой конверт можно подарить, сэкономить как-то. Нет-нет, не надо на меня смотреть и думать, что я так делал хоть раз. Ни в коем случае. Но такое ведь точно бывает, я знаю. Кстати, неважно, фейковая свадьба или настоящая, у меня есть классный плейлист для любой свадьбы. Свадьбы. Уже совсем скоро под первый танец Coldplay, Clocks. Чуть ранее более энергичная Алока Халет, Dive Into Me. Ну а прямо сейчас, я даже не знаю, наверное, трек для танца тещи и жениха. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre в эфире Love Radio.
0: Это «Красавцы Love Radio».

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: 10.18, давайте сделаем небольшой тест. У вас сейчас смартфон где? Вот-вот, либо в руках, либо где-то, ну, очень близко, да, чтобы в любой момент схватить его, и рилсики, видосики, фоточки, все это полистать. Давайте-ка так, давайте дозировать взаимодействие с любимым аппаратом, а то половина опрошенных россиян ощущают к вечеру усталость от гаджетов. И это еще что? Звон в ушах бывает от передозировки использования, например, наушников. Глаза слезятся, спину ломит, шея затекает, голова болит, ну и в конце концов весь организм уставший, ну никак не оторваться, ладно. Давайте не буду, наверное, много жути нагонять, потому что другая-то половина респондентов никакой передозировки гаджетами никогда не ощущала. А как ее заметишь? Как ее ощутишь, когда ты уже несколько лет находишься в цифровой коме? С тобой, красавцы Love Radio, давайте будем разумно подходить к использованию смартфона и других гаджетов. Ну и можно, наверное, справиться со всем чем угодно, но только не с зависимостью от качественной музыки. Хьюгель и My Angel, Ultranate, Moment of the Sun уже на горизонте. Тима белорусских мыслей еще ближе, а через 2 минуты Teddy Swims будет здесь, в эфире Love Radio.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Почему именно Moda C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Moda C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинос, Зеленый Лог 57.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Свой дом, свой огород, своя цена –
6: Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
12: «Лав-Радио».

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: Раз уж сегодня пятница, а это очень популярный свадебный день, то еще немного про свадьбы расскажу. Итальянская сказка получилась. Случилась с Дав Кэмерон и Дэмиана Дэвидом. Они сыграли свадьбу в Тоскане. Популярная американская

0: но какая красота. Ну, а вообще поздравляю всех сегодняшних молодоженов. Будьте счастливы.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Сильно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах бедро цыпленка бройлера ситно охлажденное 199 рублей 99 копеек за килограмм. Приходите в магазины ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситно. Свое родное свежее.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская 122-1А в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: Сентябрь на исходе, да, еще, конечно, на следующей неделе 3 сентябрьских дня, но все же первый осенний месяц почти пролетел и был хорош. Пускай финальные сентябрьские выходные нас тоже порадуют по всем статьям и во всех смыслах, и тогда уж точно можно будет сказать месяцу под номером 9 спасибо. Ну а сейчас лови спасибо от красавцев Love Radio за то, что всю неделю с нами. Меня зовут Сергей Сорокин, до понедельника прощаюсь, ведите себя хорошо, ну и набирайте сил, конечно же. Уже в 11:00 в эфире Love Radio Юлия Белякова с новостями, а еще здесь появится Пол Ван Дайк и Ри Гарви с треком Let Go. Они прозвучат немного пораньше.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Спрос на маленькие квартиры увеличится. Горный отдых набирает популярность. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Риэлторы ожидают рост интереса россиян к небольшим квартирам после изменения условий семейной ипотеки, передают РИА Новости. Основным фактором станет цена. Недвижимость меньше, площади стоят дешевле, поэтому его проще приобрести. Напомню, новые критерии выдачи жилищного кредита для пар начнут действовать с 1 октября. Теперь ставка и максимальная сумма займа будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Чем больше малышей, тем ниже может быть льготная ставка. Россияне должны до 1 декабря уплатить налоги за 2025 год, в том числе на доходы по вкладам, напомнили в ФНС. При этом для налогоплательщиков отдельных территорий Курской области сроки продлены. Мошенники обманывают россиян накануне Дня учителя. По информации ТАСС, аферисты рассылают родителям СМС, которые содержат ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. На них предложены подарки для педагогов по заниженным ценам. Иногда с помощью ИИ создают реалистичные фото, а также чат-боты консультантов. Жители нашей страны стали чаще выбирать отдых за городом и в горах, чем на море. Как выяснили исследователи, около 40% опрошенных планируют этой осенью путешествовать по России. Еще треть рассматривают поездки за границу. Среди популярных мест для внутреннего туризма оказались Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Приморье, Татарстан, а также Архыз и Нальчик. Дамиана Дэвид и Дав Камерон поженились. Инсайдеры сообщают, что пара связала себя узами брака в Италии. Сами молодожены информацию пока не комментировали. Напомню, слухи о романе музыканта и актрисы появились в 2023 году. А в этом январе возлюбленные объявили о помолвке. Это были новости Love Radio.
3: Колоссальный пятничный Love Radio привет. Лично каждому, кто проводит этот день на одной волне с нами. В первые 20 здесь будут Гарри Стайлс, Нептуника. На старте проверенный временем хит From East Coast Nelly Furtado Timbaland. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: в эфире Love Radio. Эту грустную историю скрасим другими разнообразными. И вот какие услышим в следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу. Taylor Swift, Cruel Summer. За квадратом часа отметится Rise Low, Kimo Sounds. Еще одна премьера после короткой паузы. Let Me Forget You, Warren и Lauren. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: только что в эфире Love Radio. Ну а на финишной прямой рабочей неделе вы не одни, друзья. Как иногда говорят, предвкушение вечеринки лучше самой вечеринки. И в преддверии выходных по традиции снабдим ваши динамики главными хитами разных лет. Впереди у нас Taylor Swift, Cruel Summer и танцевальная работа Titanium из 2014-го, David Guetta и Sia, Kima Sounds, Rise Low, сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина со стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: считает 13 своим счастливым числом, выигрывала школьные олимпиады по математике, а перед выходом каждого альбома она тайно отбирает самых преданных поклонников, приглашает их к себе домой и устраивает предпрослушивание. Это Тейлор Свифт, и это не все факты о ней, которые можно найти в сети. Трек «Cruel Summer» из 2019 года только что в эфире Love Radio, ну а вот кого услышим до конца этого часа. Паскаль Дублон, Леони Френшип, Сайз Гергерт, Зиверт, Банк и Дистопт, The Sound of Silence после короткой паузы. Ну и еще больше разнообразных хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть миллион рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Джонни Федук, Рэй Рудиментал, Али Фарбен и многие другие скрасят первые 20 минут нового часа на старте FS Boy Music Sounds. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Всем большой привет и...

0: Примера Lucky Ones, топики Cut Blanche, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в следующие 40 минут. Прямо по занавес этого часа Tokyo Hotel, How to Love. Ближе к середине часа Dimebag, Slow Down. И после небольшой паузы Meet Me in the Dark, AV. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginos. Твой идеальный внедорожник по невероятному невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Престиж при покупке по программе Трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginos Магнитогорск.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
6: Турагентство Свобода Тревел приглашает. Приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: еще 10 лет. Трек у флешбэк из 2015-го «Отпусти меня, серебро» только что в эфире Love Radio. Ну и далее до конца этого часа здесь небольшая, но разнообразная компания Tokyo Hotel, How to Love, Нилет, Олег Майами, Люшу Спик, Не вспоминай и Doja Cat, Say So сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
2: В этом

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Большой привет всем, кто проводит последний рабочий день этой недели на одной волне с нами. Новые 60 минут. Начнем с большого хита «Jenny from the Block» от Дженнифер Лопес. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Какая красота, звонки. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь расскажу, кого еще услышим до конца этого часа. С экватором Tate McRae, Sports Car. Адам Ламберт, Under the Rhythm, немного раньше. И уже после короткой паузы Tampa City, Self Aware. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному. Невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Цена действительно при комплектации Prestige при покупке по программе Trade-in. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginas Магнитогорск.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.
2: Like my favorite song going round and round my head.

0: И правда, только ленивый не использовал этот мотив в своих песнях. А если бы не «Руки вверх» в далеком 98-м году, не было бы и этой замечательной версии. Адам Ламберт, «Under the Rhythm», только что в эфире Love Radio. Больше разнообразной музыки ищи на сайте loveradio.ru в разделе с онлайн-плейлистами «Love Power», «K-pop», «R&B», «Русские хиты» и многие другие там же. Ну а в ближайшие минуты этого часа появится Тейт Макрей «Sports Car», премьера спектакль «By India» и Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizar» уже через 4 минуты.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 5 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Чем непримечательный трек, услышанный разве что вовремя, навсегда входит в плотную и тесную ассоциацию с чем-то очень приятным. И песню приятно переслушать со временем. Это Джо Кори и Минике Head & Heart. Только что в эфире Love Radio. Вот кого услышим до конца этого часа. Из музыкального прошлого Don't Wanna Go Home, Джейсон Дерула, Анна Асти, Царица. И еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка.банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
11: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Колоссальный и традиционный Love Radio привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 здесь будут Джонни, Кэти Перри, The Bauza, на старте Рианы и Джей-Зи, Umbrella из музыкального прошлого. Это Love Radio, меня зовут Максим Абдулин. Большое

0: Джеймса «Fire on the Dance Floor» в эфире «Love Radio».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Love Radio».
0: С большим музыкальным разнообразием проведем ей новые 60 минут и следующие 40 до конца этого часа. Здесь будет Бенсон Бун «Slow It Down». За экватором часа Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». И после небольшой паузы Шакиры Бёрна Бой «Дай Дай». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал-профиль-М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Почему именно «Амода С5»? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас «Амода С5» от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинос Амода. Магнитогорск, зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинос. Зеленый лог 57.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
12: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.
13: «Love Radio».

0: Song. Когда-то трек находился в рамках большой двадцатки официального чарта Love Radio Big Love 20. Но что касается актуальных результатов, уже сегодня с 18 до 20 часов по московскому времени Дима Вебер обновит итоги этой недели, познакомит вас в рамках чарта и с главными премьерами этой пятницы, и еще с пятеркой лучших треков недели музыкальных стримингов Apple Music, Shazam, Яндекс.Музыки и Spotify. Но что касается ближайших минут этого часа, здесь появится отражение Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна, Бибер Экса, Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс после небольшой паузы и еще больше саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах бедро цыпленка бройлера «Ситна» охлажденное 199 рублей 99 копеек за килограмм. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое родное свежее.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Ю. Новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio. Знаешь,

0: бойз-бенд. В составе которого свою карьеру начал Джастин Тимберлейк, NSYNC, Bye Bye Bye. В эфире Love Radio. Мы же тем временем не прощаемся и продолжаем доставлять в твои динамики самые разные стопроцентные хиты. Из разных лет Артики Асти Лампочки подзанимем с этого часа. Чуть раньше The Script, Superheroes и Benson Boone Slow It Down после небольшой паузы.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Coldplay, Miley Cyrus, Robin Schulz, Алоки Халит. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его с работы Rise Low от Kima Sounds. Меня зовут Максим Абдулин. Впереди все 100% хиты. Это Love Radio.

0: Sky Full of Stars только что в эфире Love Radio, где теперь заглянем на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вот кто отметится ближе к финалу этого часа. No Broke Boys, Disco Line, среди наши. Чуть раньше премьера Примадонна от дуэта Two Colors. И после небольшой паузы Феликс Йен и Сара Бариус. No, it's a good time to be. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Почему именно Амода C5? Потому что осень — это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь — это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинос Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинос. Зеленый Лог, 57.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 000 рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидирован. Ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Голос Притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Love Radio».
2: Слушай «Love Radio» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Love Radio».
1: Включаю «Love Radio». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ «Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
8: Лаврадио.

0: поднимаем щиты за королеву и движемся дальше. Это Люся Чеботина «Забывшего». Только что в эфире Лав-радио. Вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Здесь же под занавес из музыкального прошлого. Визитная карточка Kylie Minogue «Can't Get You Out of My Head», «Fastboy of This Feeling» и «Disco Lines» Тинаши «No Broke Boys». Сразу после короткой паузы и с актуальных новостей начнем новые 60 минут.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Власти объяснили отличие цифрового рубля. Форт Боярд откроют для туристов. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам объяснили разницу между обычным безналичным и цифровым рублем. В Центробанке отметили, что отличие заключается в месте учета средства. Безналичные находятся на счетах коммерческих банков, а цифровые рубли на платформе регулятора. При этом пользоваться ими можно через приложение кредитных организаций. В России в следующем году подорожают некоторые виды алкоголя. Как выяснил Коммерсант, акциз на пиво хотят поднять на 6%, а на вино на 6,8%. Например, для последнего стоимость вырастет в среднем на 37 рублей за литр. АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера «Лада Азимут» в Тольятти. Модель станет флагманской и получит опции, которые до этого завод не внедрял в свои серийные автомобили. Об этом пишут «Ведомости». Ранее производитель сообщал, что продажи начнутся до конца года. МКАД частично перекрыт. О временных ограничениях предупредили в столичном Дептрансе. Так, движения нет на съезде с Можайского шоссе на внутреннюю сторону автодороги, на внешней стороне в районе Рублевского шоссе на Озерной улице. Джиган опроверг заявление матери Оксаны Самойловой об угрозах бывшей жене и детям, выяснил Супер.ру. Ранее на фоне информации о стрельбе в доме рэпера в сети появилось большое интервью с его экс-возлюбленной. Форт Боярд станет доступным для туристов. Прогуляться по легендарной французской крепости можно будет в 2028 году, сразу после завершения масштабной реставрации. Место расположено в проливе Антиош между островами Экс и Алерон. Всему миру локация известна благодаря культовому одноименному шоу. Это были новости Love Radio. Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире.
3: Дмитриенко, Зара Ларсен, Гаязос Брадерс. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа на старте проверенный временем хит «Just Dance» Леди Гага. Меня зовут Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: «Шелк», Ваня Дмитриенко в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Ну и по традиции забежим в ближайшее будущее. Расскажу, с кем проведем следующие 40 минут. Под занавес этого часа «Cat's Eye Animal». Немного раньше премьера «Let Me Forget You» Уорна и Лорен. И после небольшой паузы AV «Meet Me in the Dark». Ты слушаешь «Лав Радио». Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом. Уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному. Невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу. Город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Цена действительно при комплектации Престиж при покупке по программе Трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginas Магнитогорск.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинас». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинас» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах бедро цыпленка бройлера «Ситна» охлажденное 199 рублей 99 копеек за килограмм. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое родное свежее.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: радио. Саундтрек твоей любви. Love Radio. Радио. Новая песня о любви.
1: Воринер, Лорин, Let Me Forget You.
0: В эфире Love Radio.

0: Classic, Star Walking. Большая звездная прогулка по двадцатке мест чарта Big Love 20 будет сегодня традиционно в 18 часов по Москве. Присоединяйтесь и подводите итоги этой недели вместе с нами. Ну а далее здесь будут Cat's Eye, Animal, под занавес этого часа Heaven I Run, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог сразу после короткой паузы. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами и не пропусти еще больше 100% хитов впереди.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Власти дали рекомендации перед началом отопительного сезона. Россияне стали меньше жаловаться на выгорание. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Перед началом отопительного сезона россиянам советуют проверить состояние радиаторов. В Роскачестве уточнили, если на соединениях появились следы протечек, ржавчины или влажные пятна, лучше обратиться в управляющую компанию. Самостоятельно сливать воду или менять батареи специалисты не рекомендуют, чтобы не нарушать работу общей системы. Кроме того, стоит проверить уплотнители на окнах и входной двери, чтобы в квартире сохранялось тепло. В России необходимо ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных, заявили в Госдуме. По словам депутатов, многие хотели бы взять питомца из приюта, но боятся, что это окажется финансово затруднительно. Мера установит лимит трат на одного пушистого в 50 тысяч рублей в год с возможностью возврата 13% от суммы. В Подмосковье такси начнут транслировать геопозицию властям каждые 30 секунд. Система будет показывать скорость и направление движения, госномер, марку и модель машины, идентификатор водителя и статус, едет ли авто к пассажиру, ждет его или уже выполняет поездку. Меры направлены на повышение безопасности граждан. Россиян перестало беспокоить выгорание. Теперь жители нашей страны просто уходят с работы. Как показали социсследования, поисковые запросы об усталости упали до минимумов, а информацию с тезисом «хочу уволиться» стали искать на 81% чаще. Помимо этого, сограждане часто ищут смысл и дело жизни. Американский пилот нарисовал Мону Лизу в небе. Для этого он почти 4 часа летал по заранее рассчитанному маршруту, чтобы в итоге получился портрет Джоконды. В итоге небесное полотно растянулось примерно на 60 километров. Еще больше интересных новостей ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Пятница, вечер, конец рабочего дня, и кажется, для идеальной картины этому моменту не хватает разве что роллов в Филадельфии. Это мы исправим чуть позже. С этого часа с тобой я, Дима Вебер. Всем привет, на старте Мадонна и Мартин Гэрикс.

0: Только что в эфире Love Radio, Феликс от Marshmello и Portugal The Man. Феликс, конечно, удивительная птица, и песни посвящает, и в сказках она главная. Думаю, где-то наверняка стоит очень злой дятел и тихо завидует. Меня зовут Дима Вебер, и прямо сейчас ты можешь начинать завидовать сам себе, потому что в ближайшие 40 ты услышишь невероятно крутые треки. Сергей Лазарев, «Тут и там». В середине часа Тедди Свимс, мистер Новерл. Ну а следующий на очереди Rehab, Dream Inside a Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерском центре G-Land Reginos. Твой идеальный внедорожник по невероятному цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Престиж при покупке по программе Трейдин. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginos Магнитогорск.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале — голос притяжения. Субсидированная ипотека от застройщика, ставка ниже рынка, оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Только что The Neighborhood, Sweeter Weather в эфире Love Radio. Ну и действительно, как же это красиво. Здесь слишком холодно для тебя, поэтому сейчас позволь мне укутать твои руки в рукава моего свитера. Друзья, берем на заметку, если в прохладное время суток понадобится такой мощный подкат, вот вам, пожалуйста. Ну а я спешу пригласить тебя на главное музыкальное событие недели. Уже через полчаса в нашем эфире стартует чарт Love Radio Big Love 20. Сегодня окунемся в уникально кинематографичный мир 20 главных треков радиостанции. По тернистому пути, устланному звездами мирового масштаба, тебя проведу я, Дима Вебер.
1: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
2: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать?
6: А если не ждать подходящего момента?
7: Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: «Люби, танцуй, как в последний раз». Примерно это говорит диетолог своим клиентам, которые с завтрашнего дня садятся на диету. Это был Сергей Лазарев, а мы двигаемся далее. Впереди Леди Гага, Ариана Гранде с треком «Rain on me». Ну а завершим эти музыкальные 60 минут вместе с легендарным треком «Lady» от Mojo.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир. Каждый день в твоих руках».
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка.банк.
11: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на Точка.ком. 18+.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
15: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
16: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
17: Да никаких.
16: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
17: Перевожу.
16: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
17: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
16: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Назван топ фраз мошенников: в Австралии украли пчел. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД рассказали, что злоумышленники сегодня могут предложить человеку совершить преступление под видом законного или благородного действия. Например, помочь полиции задержать преступника или разоблачить коррупционера, поучаствовать в секретной операции или вернуть украденные деньги. При этом мошенники могут убеждать, что человек получит вознаграждение за якобы простую подработку, для чего должен предоставить банковскую карту. Цены на электроэнергию могут вырасти на 14,4% в следующем году, а в 2028 – на 12%. В Минэкономразвитие связывают рост тарифов с инфляцией, индексацией оптовых цен на газ, строительством и реконструкцией магистральных объектов в Москве и на юге страны. Россия и Вьетнам договорились о расширении авиаперевозок, пишет ТАСС. Теперь авиакомпании обеих сторон смогут выполнять по 105 рейсов в неделю. Ранее власти нашей страны рассказали о планах ввести безвизовый режим для граждан партнерского государства. Экзамен по истории со следующего года станет обязательным для поступления на 35 направлений в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости. По данным Миноборнауки, предмет будет необходим, в частности, будущим юристам, политологам и социологам, а также поступающим на международные отношения, государственное управление и таможенное дело. В Австралии украли более 800 тысяч пчел. Смельчаки забрали семьи насекомых вместе с рамками, расплодом и матками, а пустые ульи оставили на месте. Руководствовались мошенники нелюбовью к меду. Сейчас в регионе сезон опыления авокадо, и фермеры платят пчеловодам за работу ульев на плантациях. То есть воры унесли готовый бизнес. Еще больше свежих новостей, а также другой классной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: В мире музыки, как в мире кино. Сегодня ты в топе проката, а завтра твои статуэтки пылятся на полке, пока другие выходят на красную дорожку. Самое время распечатать конверты и узнать, чьи имена в топе чарта Big Love 20.
0: Каждую неделю
1: мы ставим звезд на место.
0: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
1: Официальный чарт Love Radio.
0: Big Love 20.
1: Результаты онлайн-голосования этой недели.
3: Ну что, друзья, свет в зале гаснет. Надеюсь, вы надели лучшие смокинги и вечерние платья, чтобы стать свидетелями главного музыкального события недели — чарта Big Love 20. И с вами я, Дима Вебер. Мир шоу-бизнеса существует практически по законам большой голливудской драмы. Есть главные герои, которые из недели в неделю собирают полные залы. Есть неожиданные дебютанты, которые появляются в чарте впервые и сразу пытаются получить свою главную роль. И есть те, кто поднимается выше в титрах, а кому-то приходится постепенно уходить из кадра. И все это решают слушатели Love Radio. Сегодня мы узнаем новую расстановку 20 главных песен недели, а заодно посмотрим, у кого сюжет получил продолжение, а чье шоу закрыли после очередного сезона. В течение 2 часов я представлю 6 абсолютных премьер. Эти песни настолько фреш, что из них точно можно выжимать джуз. Мы узнаем топ-5 Яндекс.Музыки, посмотрим пятерку лидеров Apple Music в Великобритании, отправимся в Канаду за топ-5 Шазам и проверим, кто сегодня занимает первые позиции мирового Spotify. В рубрике Past Perfect перемотаем пленку назад и вернемся в 2011, чтобы вспомнить первые 5 мест Big Love 20 того времени. А еще, как и в любом серьезном кино, в нашем чарте появится приглашенная звезда. Сегодня это Эльман, и он покажет свой личный топ-5. Так что впереди 2 часа большой музыки, несколько сюжетных поворотов, которые заранее лучше не спойлерить. Но прежде чем узнать о главных именах этой недели, давайте вспомним, кто возглавлял наш чарт 7 дней назад.
1: Номер 10.
3: Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». Тут располагалась Клава Кока и Джонни «Журавли».

0: Номер два.
1: Серебро было у Люси Чеботиной, Горгона.
0: Песня номер один.
1: Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. Это 10 главных треков прошлой недели, а теперь новые титры, новые позиции и новые герои. И, к сожалению, в новую двадцатку мы с собой берем не всех. 17 места чарт покидает Никита Киоссе и песня «Случай». Двадцатую строчку освобождает Адам Ламберт «Under the Rhythm». Итак, процитирую Кайли Минок, Lights, Camera, Action. 20 место этой недели. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Трек держится в чарте уже 20 недель и получается весьма символично. Кстати, официальный релиз вышел аж в июне, а потом для трека сделали даже отдельный slow, speed up и dance tutorial версии. Видимо, одного варианта Мичико оказалось недостаточно.

А это дебютантка нашего чарта Ольга Серябкина. Проект переживает большой этап ребрендинга, и как обычно, все началось с имени. Причем и в случае с самой артисткой, теперь просто Серябкина латинскими буквами и с треком «Слава». Как мне кажется, работа имеет двойной смысл, и наверняка Оля заложила в него что-то магическое, работающее на увеличение популярности и этой самой славы. Ну а далее 18 место нашего чарта, и там сегодня Хьюги, Лимел, Энджел и Alternate. «Moving to the Sun» за неделю минус 4 строчки, при этом песня уже 10 недель в Биглов 20. И серьезный международный результат у нее тоже есть в британском официальном чарте «Moving to the Sun». Поднималась до второго места и провела там аж 20 недель.

0: Ты слушаешь Love Radio здесь и сейчас, на ваших любимых волнах чарт Big Love 20. Ну и прямо по курсу первая абсолютная премьера в Big Love 20 — Тейлор Свифт. Выпускает Passion Zero сегодня, а уже в воскресенье клип впервые покажут на MTV Video Music Awards. И там целый кинокаст: Дакота Джонсон, Колин Фаррелл, а режиссер сама Тейлор. Как звучит этот блокбастер, узнаем прямо сейчас.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера.

0: Ну что, друзья, мне кажется, нетипично спокойная песня для Taylor Swift, Passion Zero, то ли возраст, то ли осень нагинает на нее не такой бодрый темп, а мы продолжаем движение вперед, и сейчас переносимся на территорию Туманного Альбиона. Британское звучание — это особый вид искусства, поэтому предлагаю расслушать первые 5 мест британского чарта Apple Music.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На 5-й строчке Аделла, Николь Кидман. На 4-й позиции Сиена Спиро, Great Expectation. Третий, Сэм Фендер, Оливия Дин, Rain Me In. Вторые по значимости в Британии Оливия Дин, Man I Need. И первый Хьюго Ли Майланджел, Alternate, Move Into The Sun. Так выглядит ТОП-5 Apple Music Англии. Мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Почему именно мода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас мода C5 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
13: «Лав Радио».

0: слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20 с тобой, Дима Вебер, и вот здесь начинается самое интересное. Эйв с треком Meet Me in the Dark, 16-я позиция, минус 3 за 7 дней. И у этой песни сейчас буквально начинается второй акт. Сегодня, в день нашего чарта, выходит официальный ремикс Meet Me in the Dark от Джоэла Кори на Spinning Records, то есть оригинальный. Опускается в чарте, а его новая версия сегодня выходит в мир. Очень своевременно. Ну а теперь очередная абсолютная премьера в Big Love 20. Юлиана Караулова и трек «Москва-река». Песня вышла именно сегодня, 25 сентября. Кстати, Юлиана рассказывала, что специально собирала пресейвы, потому что они помогают новым трекам попадать в редакционные плейлисты и чарты. Хотя, стоп, подождите. Зачем я все это вам рассказываю, если специально для наших слушателей Юлиана сама подготовила небольшой релиз о своем треке? Передаю эфир Юлиане Карауловой.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: Привет всем слушателям Love Radio. С вами Юлиана Караулова. С большим удовольствием, трепетом и волнением представляю вам свою новую песню «Москва-река». Это стильный синди-поп-трек о расставании без громких сцен, но зато с запоминающимися мотивами. Очень надеюсь, что вам зайдет. Слушайте на волнах Love Radio.

0: Юлианна Карауловой, абсолютная премьера сегодняшнего Big Love 20. И теперь посмотрим, какие песни уже не ждут своего шанса, а прямо сейчас собирают максимальное количество прослушиваний. Потому что одно дело попасть в плейлист, и совсем другое — оказаться там, где тебя выбирают тысячи слушателей. Встречаем пятерку самых популярных треков по версии Яндекс.Музыки.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: На пятой строчке Зиверт и работа «Газ». На четвертой позиции Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Третья строчка «Я тебя могну». Номер 2. Мия Бойко. Экспонат.
2: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: Ну и уже, кажется, бессменный лидер. By India. Чо Мод. Шаде.
3: Она танцует под шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во сне.
0: Именно так выглядит ТОП-5 Яндекс.Музыки. Это Love Radio и чарт Big Love 20.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
5: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах бедро цыпленка-бройлера «Ситна» охлажденное 199 рублей 99 копеек за килограмм. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое родное свежее.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Биглав 20, с вами Дима Вебер, и вот что интересно с отражением. Впервые, кстати, эту песню мы услышали не в стриминге, а прямо на концерте Вани Дмитриенко в Лужниках за 19 дней до официального релиза. Такое случается в мире музыки нечасто. Ну а потом слушатели так активно обсуждали студийную версию, что ее пришлось перезаписывать и доводить звучание до стадионного. Отражение сегодня на 15 месте плюс 4 позиции за неделю. На 14 строчке Дати и трек Take Me There. 15 место неделю назад, значит, сегодня плюс 1. Это уже третья неделя в Big Love 20.

0: чарт-касте «Лампочки» 13 место, плюс 3 позиции за неделю. И вот что интересно, музыку к «Лампочкам» написал Дмитрий Лорен, тот самый автор, который работал с «Арткасте» еще аж над грустным дэнсом. Ну а сейчас убираем официальные чарты и открываем личный плейлист. Сегодня свой личный топ-5 представляет Эльман.
1: Топ-5 песен Эльмана на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Эльман, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. Лето можно продлить, если включить правильный трек. На 5-м месте у меня именно такая работа артиста Tekno под названием Go. На 4-м месте совместка исполнителя Бази и рэпера 21 Savage под названием Focus. Вайбовый трек о том, как все, кроме конкретного человека, перестает существовать. Далее в чарт врываются восточные ритмы. На 3-е место я поставил Afro House Remix на трек Benny AI, Taki Seni Görene Kadar. Еще одна атмосферная работа, это, наверное, один из самых любимых моих артистов, Six Luck, и в Америке этот трек стал платиновым, а у меня завоевал серебро. Обязательно послушайте. Ну а вершину сегодня я доверяю своей новой песне «Чистая». Название говорит само себе, песня о любви, о чистой любви, настоящей, которой я вам и желаю.

0: С тобой на волнах Love Radio был Эльман. До встречи.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые

0: риски. 16+.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка.Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: В эфире Love Radio, главный музыкальный чарт недели. Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер. И вот, кстати, у этой песни любопытный жизненный контекст. Вещь, новый альбом Майли, говорит о том, что после 20 лет бешеного темпа она, наконец, учится замедляться и получать удовольствие от обычной жизни. Даже название Best Pursuits — это про желание снова танцевать просто потому, что тебе хорошо без особой причины. Это Майли Сайрус, но на 11 месте. Сегодня располагается Клава Кока и Джонни с треком «Журавли».
1: Номер 11.

0: Ну что, первую половину сегодняшнего Big Love 20 мы уже прошли. Самое время еще раз быстро зафиксировать новую расстановку от 20 до 11 места.
1: Номер 20.
0: DJ Gorgia, Jay Center, La Melody, Michiko.
1: Номер 19.
0: Новичок чарта Серябкина. Слава.
2: Слава, я не права. Ты мой любимый человек.
1: Номер 18.
0: Легенда чарта Хьюги Лемел Энджел Alternate Move Into The Sun.
1: Номер 17.
0: Наш восточный принц Хабиб. Моя малышка.
3: Моя малышка.
1: Номер 16.
0: Любители, где потемнее, Ave, Meet Me in the Dark.
1: Номер 15.
0: Их трое, и этим все сказано. Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна.
1: Номер 14.
0: Дати, сработай Take Me There.

0: Miley Cyrus, Buzz Perseids.
1: Номер 11.
0: Клава Кока и Джонни «Журавли».
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: Именно так выглядит десятка лучших треков, а если быть точнее, девятка лучших треков сверху. Что впереди, узнаем через мгновение.
3: Много музыки. Много музыки.
4: Еще больше любви.
3: Это Love Radio.
5: В Магнитогорске 9 часов вечера.
3: Love News.
6: Авиабилеты могут вырасти в цене, названы лучшие чаи для похудения. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Стоимость авиабилетов могут включить дополнительный сбор. Такую инициативу обсуждают в Минтрансе и Минпромторге. Предполагаемый размер составит от 500 до 2000 рублей. Средства планируют направлять, в частности, на строительство самолетов и субсидирование льготного лизинга для авиакомпаний. Москвичи вправе требовать компенсацию, если доставка еды задерживается. Как уточняют юристы, по закону за каждый час просрочки положено 3% от стоимости покупки. Чтобы получить деньги, нужно направить сервису письменную претензию через службу поддержки или по электронной почте. К обращению необходимо приложить доказательства, скриншот с номером и временем заказа, а также чек об оплате. В Москве улучшается погода. По данным синоптиков, на выходных в регионе будет до 18 градусов тепла. В субботу при переменной облачности осадков не предвидится, а в воскресенье дождь возможен лишь в некоторых районах. Ночью температура будет опускаться до плюс 6-9. Первые заморозки отметятся в области лишь во второй половине октября. Названы лучшие натуральные напитки для похудения. Нутрициологи подчеркивают, что для потери веса в первую очередь необходимо сбалансированное питание и больше движения. Однако ускорить метаболизм реально с помощью имбирного, зеленого и черного чая, а также матчи и улуна. Они содержат антиоксиданты и выводят лишнюю воду из организма. Оригинальную обложку комикса про Астерикса продали почти за 1,5 миллиона евро. Создатель героя сделал иллюстрацию гуашью на картине для альбома «Астерикс в Британии» 1966 года. Внизу сохранилась его подпись. Изначально работу оценивали всего в 200 тысяч евро, но в итоге обложка ушла за колоссальные 99 миллионов рублей. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: В чарте Big Love 20 всего 20 вакантных мест, а мы пока дошли только до 11 строчки. Значит, дальше начинается самое интересное. Топ-10 Big Love 20, и там уже каждая позиция – отдельный сюжетный поворот. Love Radio. Дима Вебер. Ну что, друзья, мы продолжаем наш музыкальный сеанс, и на очереди еще одна абсолютная премьера. И вот что забавно. За участниками этого фита группой One Republic стоит Райан Тедер, человек, который написал Apologize, Counting Stars и еще целую коллекцию мировых хитов для других артистов. А теперь он встретился в одной песне с Софи Такер. Получился тот самый случай, когда в одной студии встретились люди, которым и по отдельности есть чем удивить. Но прямо сейчас абсолютная премьера. Софи Такер и One Republic. Цунами.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера.

Нечасто и «Моя Мишель». Девятая строчка чарта Big Love 20. «Если я буду танцевать». Девятое место плюс одна позиция за неделю. И это уже третья неделя в чарте. Причем в этой песне танец практически отдельный персонаж. Здесь вспоминаю сразу несколько культовых кинопар от Траволты и Умы Турман до Джека и Роуз. Кстати, и сам Василий Баста, и группа «Моя Мишель» очень любят создавать дуэтные работы, так сказать, фиты. Вот одна из свежих работ вышла буквально несколько часов назад. Ее исполняет «Моя Мишель» и «Инстасамка». Что же там? Скорее ищи на просторах интернета, заходи на сайт loveradio.ru и оставляй голос за понравившийся трек. Именно благодаря твоим голосам звезды находят свое место в нашем чарте. Ну а далее номер 8. Али Фарбен, Рене Миллер, «Бадди Цок».

0: самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: В любовь мы, конечно, верим. Это седьмое место. Зиверт, Эвер и Директорилс. Давай на самый верх. Третья неделя в Big Love 20. И у этой истории, кстати, был очень современный старт. Сначала трек начал жить в коротких видео в соцсетях, а уже потом превратился в полноценный релиз. То есть песня буквально сначала стала популярной, а потом получила право официально существовать. Вот такая вот музыкальная индустрия. Теперь это работает именно так. Ну а далее по курсу абсолютная премьера. И сейчас мы расслушаем от Лирика новую работу под названием «Без тебя».
2: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: проекта Big Love 20 на волнах Love Radio, Лирик и его абсолютная премьера «Без тебя». Ну а прямо сейчас предлагаю сделать приемники погромче и узнать, как выглядит топ-5 Shazam Канада.
1: Топ-5 лучших песен Shazam на этой неделе.
0: Пятая строчка, Mondo Cosmo, Sweet Forever. На четвертой позиции Hugo Lee Melangel, Alternate, Moving to the Sun. На третьей позиции Ella Landley, Choosing Texas.

0: Ну а на первой позиции Stella Lovely, Boston. Так выглядит топ-5 Shazam Канада.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

своем приемнике по-прежнему Love Radio. Это по-прежнему чарт Big Love 20. И это шестое место недели. Дэвид Гетта и Биби Рекса, Sad Girls. Неделю назад были седьмыми плюс одна позиция. И в целом пятая неделя в чарте Big Love 20. Интересно, что в названии Sad Girls, а песня при этом продолжает подниматься. Видимо, грустить можно, но желательно на шестом месте и выше. Пятерка начинается с Шакиры и ее дуэта с Burna Boy Die Die. Были третьими, сейчас пятая. Минус две позиции, но это, знаете ли, уже десятая неделя в нашем чарте. И забавно, что пока в Big Love 20 песня немного опускается, в глобальном чарте Spotify она все еще держится среди самых прослушиваемых. Die Die входит в двадцатку мирового недельного чарта. То есть падение на две позиции еще совсем не повод закатывать драматическую драму.

0: ты слушаешь Love Radio, это главный музыкальный чарт недели. Меня зовут Дима Вебер, и я напомню, что звезды в нашем чарте располагаются с 20 по 1 место, конечно, благодаря твоим голосам, которые вы оставляете на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Ну а мы продолжаем движение вперед. Тут у нас абсолютная премьера от Тимы Белорусских. Трек называется «В округе». Судя по всему, Тима наслаждается свободой и пишется ему легко и комфортно. Еще одна свежая работа от этого артиста.
1: Абсолютная премьера.

0: Это была абсолютная премьера от Тимы Белорусских в округе в рамках чарта Big Love 20. А прямо сейчас Past Perfect 2011.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Пятое место занимала Риана с треком S&M.
2: Номер 4.
0: Эта строчка принадлежала Кеше и треку Blow. Легендарная Дженнифер Лопес и Pitbull on the floor.
2: Номер 2.
0: Энрике Иглесиас, Tonight.
2: Песня номер 1.
0: Ну и конечно, это была она, Lady Gaga, Born This Way. Так выглядел наш чарт и его 5 первых мест в 2011 году.
2: Лав-радио года.
3: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Это было четвертое место чарта Big Love 20, Айова и работа «Мы». И вот здесь уже движение серьезное. Было шестое, сегодня плюс три позиции. Шесть недель в Big Love 20. Когда песня называется «Мы», а поднимается при этом совершенно самостоятельно, знаете, это хороший пример командной работы. Ну а впереди третье место. The Bows, iTrack, Magnetic. Наконец-то ребята добрались до пьедестала.

0: Это чарт Big Love 20, и вторую неделю Люся Чеботина держится на втором месте. Уверен, что поп-иконы не любят быть на вторых ролях, поэтому, друзья, ну давайте поднажмем и поможем Гаргоне и Люсе достучаться до первого места. Ну а прямо сейчас снова расширяем музыкальные горизонты. Давайте взглянем на лучших в прямом смысле этого слова. Global Spotify Top 5.
1: Топ 5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: На пятой строчке Адела, Эйрин и Лей. Номер 4. Кэти Перри, The One That Got Away. Третья позиция. Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat. Второй. Малькольм Тодд. Earrings. Ну а первый. Карл Джи, Джуди Лайн, Росовский, DBY. Wow. Именно так выглядит топ-5 мирового Spotify. Ты слушаешь Love Radio. Это чарт Big Love 20.
2: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Карасуй, область, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень

0: очень хорошая. Еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Дочка Банк.
3: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на Дочка.ком. 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
10: Категория 6+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черная головка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: На плюс.
3: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Официальный чарт Love Radio. Glass 20.
4: По-прежнему ты слушаешь Love Radio, по-прежнему в твоих приемниках главный музыкальный чарт недели Big Love 20. И прямо по курсу еще одна абсолютная премьера. На сей раз от коллектива Naked и Portugal The Man, Some Kind of High. Песня была написана как дань уважения тем самым диким инди-рок ночам, когда музыканты без гроша в кармане колесили по Германии, зависали в местных клубах и танцевали до утра с незнакомцами.

0: Ну а прямо сейчас давай вспомним, как выглядит наш чарт с 10 по 2 место.
1: Номер 10.
0: Kima Sounds, Rise Slow.

0: Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Номер 8. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Номер 7. Зиверт, Эвер Директорилс, давай на самый верх.
1: Пойдем встречать рассвет, который...
2: Номер 6.
0: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls.
2: Номер 5.
0: Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: The Boss, Magnetic.
1: Номер два.
0: Люся Чеботина, Горгона. Да, именно так выглядит наш чарт с 10 по 2 место. Ну а прямо сейчас настал тот момент, ради которого мы здесь собрались. Я готов назвать имена тех, кто снова оказался на первом месте. Оно им привычно. Мадонна, Мартин Гэрикс, Bizarre.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Ну что, кажется, теперь тебя официально можно поздравить с наступившими выходными. Самое главное, помни, что 2 дня пролетают незаметно, а репутация потом восстанавливается годами. Давай, в меру там. Это Love Radio.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Это Love Radio и Big Love Dance. Танцевальная территория для тебя и твоих нервных клеток.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций.

0: бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
1: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
1: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Александр.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Вы знаете, если бы Нобелевскую премию вручали за сведение саундтреков и превращение их в мэшап, то DJ Lightu ее бы точно дали дважды. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Дима Вебер, это легендарный танцевальный проект Big Love Dance.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Lightu. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

кто на свете всех милее, всех прекраснее, белее сегодня ночью в клубах будут выяснять работники фейс-контроля на волне Love Radio. Рады всем. Это Дима Вебер, Big Love Dance. Делай громче.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: «Лав Радио» года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
5: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Синоптики обещают теплую осень, астрологи обещают ретроградный Меркурий. И единственное обещание, которое точно сбудется, это мое. Обещание классной музыки. Это Love Radio, Дима Вебер на старте.

0: радио Майли Сайрус и работа Buzz Persuades. Кстати, сегодня вышла обновленная версия глобального чарта Big Love 20, и Майли залетела туда сразу на 12-ю строчку. Голосуй за любимых артистов на сайте loveradio.ru.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Что же касается музыкальных перспектив, ближе к концу часа услышишь Мари Краймбери. Ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год.
0: Чуть ранее Трой Сиван, Rush. Ну и, конечно, через пару мгновений Diamonds.
3: Diamonds live with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move it.
0: Ждем появления Сэма Смита, а пока слушаем Love Radio, саундтрек твоей любви.

Люби меня, покинь меня, покинь меня. Поет солистка коллектива Кардиганс. Продолжение музыкального часа. Сцена на волнах Love Radio. Работа Love Full. Вот так вот. Очень сложно определиться. То ли ты хочешь любви, то ли ты хочешь одиночества, то ли ты хочешь спокойствия. Ну что ж, друзья, у нас с вами впереди длинные выходные. Будет время определиться. Ну, а я знаю, с чем мы точно определились, так это с музыкальными планами на ближайшие 10 минут. Тут Ларин с треком Echoes, Мари Краймбрери с работой «Ты помнишь», ну а под занавес часа Тини Темпа и Эрик Тернер с работой «Brighten in the Stars». Я же, Дима Вебер, с тобой прощаюсь, было классно, услышимся в воскресенье, пока-пока.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске, час ночи. Love Radio.

0: минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Радио.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Магнитогорске 4 часа утра.
0: Радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: меньше минуты. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
1: РБ Украина 124-77-00-47-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.